Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершены взрывные работы по нейтрализации сбитого дрона. Далее об этом и других событиях более подробно. В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авату. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11-го маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами Олег Пекка, появляюсь в этой студии «Радио Мелодия». И мне уже, конечно, готов помочь в эфире наш замечательный звукорежиссер Евгений Копей. Вот она, новая рабочая неделя. Сегодня у нас понедельник, 17 августа. И день сегодня получился на редкость разнообразным. Тут, знаете, рекорд начала автомобильной эры и золотая лихорадка, и рождение целой киноиндустрии, и независимость огромной страны. Ну, а в конце будет буквально целое созвездие музыкальных имен.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 августа 1896 года в лондонском пригороде Кройдон 44-летняя Бриджет Дрисколл стала первым в истории пешеходом, погибшим под колесами автомобиля. Демонстрационная машина ехала со скоростью, которую сегодня назвали бы черепашьей. Но и этого хватило для трагедии. Коронер на разбирательстве произнес фразу, которая теперь звучит немножко, я бы сказал, иронично. Он выразил надежду, что подобное больше никогда не повторится. История, как мы знаем, распорядилась иначе. В тот же день, 17 августа 1896 года, но на другом конце света, началась знаменитая Клондайская золотая лихорадка. Старатель по имени Скакум Джим Мейсон нашел первое золото в ручье на территории канадского Юкона. Весть эта дойдет до внешнего мира через год, но когда это случится, десятки тысяч человек со всего света бросят работу и дома и отправятся за призрачным богатством. 1933 год. Лондон. 17 августа состоялась премьера фильма «Частная жизнь Генриха VIII» режиссера Александра Корды. Картина, которая неожиданно для всех имела оглушительный успех и запустила настоящий бум британского кинематографа. Секрет оказался прост. Вместо пышных исторических баталий в центре сюжета оказались алковные интриги многократно женатого монарха. И, наконец, история особенно значимая. 17 августа 1945 года, через два дня после капитуляции Японии, лидеры индонезийского национального движения Сукарно и Мохаммад Хатта провозгласили независимость Индонезии от Нидерландов. Ну а теперь перейдем к именинникам. Сегодня подборка получилась очень любопытной. В 1601 году родился Пьер Ферма, французский математик и юрист, заложивший основы теории чисел и, помимо прочего, оставивший потомкам знаменитую «Великую теорему», доказательство которой на полях книги он якобы знал, но не поместилось, задачка, которую человечество решало потом больше 350 лет. 1943 подарил миру Роберта Де Ниро, американского актера, обладателя двух «Оскаров», сыгравшего в десятках культовых картин, от «Крестного отца 2» до «Славных парней». В 1958 родилась Белинда Карлайл, американская певица, солистка группы The Go-Go's, а позже успешная сольная исполнительница, подарившая миру хит «Heaven is a place on earth», который до сих пор звучит на радиостанциях по всему миру у нас также. И, наконец, в 1977 родилась Тарья Турунен, финская певица, основательница и многолетняя вокалистка группы Nightwish, чье оперное сопрано во многом определило звучание жанра симфоник метал и вдохновило целое поколение групп по всему миру. Вот такой сегодня день, 17 августа, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Redzes festivāls Visionete Opticas. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, друзья мои, мы начинаем понедельник, новую рабочую неделю, а уже, наверное, все мысли об отпуске. И вот на радио «Мелодия» наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассматривает психологические стратегии для максимально эффективного отдыха и восстановления во время отпуска.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вы знаете, отпуск до боли похож на попытку зарядить телефон. Мы подключаем его к розетке, но предвкушая заветные 100% к утру, но если в фоне висит рабочая почта, мессенджеры и пара тяжелых процессов...
3: Батарея просто не сдвинется с мертвой точки, да.
2: Именно. Сегодня в нашем глубоком разборе мы берем свежие исследования, собранные BBC, чтобы понять, как правильно выдернуть этот шнур. Цель простая – выяснить, как получить реальную перезагрузку и не довести себя до нервного срыва еще на этапе покупки билетов. Итак, давайте разберем это. Что там самое главное?
3: Ну, в психологии процесс закрытия вот этих фоновых процессов называется созданием психологической дистанции. И дело тут вообще не в том, чтобы просто физически уехать куда-то подальше от офиса. Важно именно эмоциональное отключение.
2: То есть улететь на другой континент недостаточно?
3: Абсолютно недостаточно. Исследования показывают довольно жесткую картину. Даже беглый просмотр рабочих чатов, пока ты лежишь на пляже, запускает в мозге те же механизмы стресса, что и на рабочем месте.
2: Ого! То есть полная блокировка уведомлений – это типа не просто совет из глянцевого журнала?
3: Да, это базовое условие. Без него процесс восстановления буквально даже не начнется.
2: Хорошо, допустим, уведомления мы отключили, телефон в авиарежиме. Но сколько времени нужно провести в таком вакууме? Кажется, что для полноценной зарядки нужны, ну, минимум недели-две где-нибудь на теплом побережье.
3: А вот тут начинается сюрприз. Анализ сразу 13 независимых исследований показал весьма неожиданный результат. Длительность поездки практически не влияет на то, насколько отдохнувшим чувствует себя человек после возвращения.
2: Подождите, звучит как-то неправдоподобно. Неужели короткие выходные могут дать такой же эффект, как эпическое путешествие на край света на месяц?
3: Могут, потому что на первый план выходит феномен так называемой привязанности к месту. Это когда люди возвращаются в знакомые эмоционально безопасные локации. Ну, например, на любимую дачу, к озеру из детства или в старый ботанический сад.
2: Как это вообще работает? Мы же привыкли думать, что отдых – это новые впечатления.
3: Секрет кроется в когнитивной экономии. Смотри, в новой экзотической среде нашему мозгу приходится пахать без остановки. Он сканирует незнакомую обстановку на предмет угроз, ориентируется на новых улицах, переводит цены.
2: Ага, постоянно решает какие-то мелкие проблемы.
3: Точно. Это огромная вычислительная нагрузка. А когда мы возвращаемся в знакомое любимое место, мозг буквально переходит в энергосберегающий режим. Среда абсолютно предсказуема, нет необходимости принимать десятки решений.
2: Получается, возвращение в такие места просто экономит когнитивную энергию. И вот здесь начинается самое интересное. Если длительность не так уж важна, чем тогда заполнить эти короткие моменты, чтобы реально перезагрузиться?
1: Мы продолжим знакомство с этой стратегией коротких поездок, как их использовать для того, чтобы они приносили максимальный эффект, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу-сервис ЛВ.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
10: Люди ночами.
11: Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
12: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме коротких поездок, которые могут быть такими же полезными, как длительные путешествия, при условии полного эмоционального отстранения от рабочих дел. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой ситуации.
0: Утро на Радио Мелодия.

0: самые интересные темы.
1: Лучший катализатор в таких случаях – это чувство глубокого благоговения или трепета перед чем-то масштабным. Ученые обнаружили, что столкновение с чем-то величественным физиологически меняет нашу реакцию на стресс.
2: Трепет. Звучит как-то очень поэтично для строгой науки.
1: Но это работает. В одном из исследований ветераны с высоким риском посттравматического расстройства отправились на сплав по реке Грин-Ривер в штате Юта. И к концу путешествия их уровень стресса радикально упал.
2: Вау! Просто от природы.
1: Что здесь действительно увлекательно, так это причина. Главным предиктором улучшения оказалось именно чувство трепета. Глядя на бескрайний пейзаж или, к примеру, на звездную ночь Ван Гога, человек чувствует себя крошечным. Фокус внимания смещается вовне.
2: И бесконечное мысленное пережевывание собственных проблем просто останавливается. Слушайте, звучит прекрасно, но я уже предвижу ловушку.
1: Какую?
2: Ну, можно ведь потратить недели, пытаясь найти идеальный вариант отдыха, который просто обязан вызвать это самое благоговение, и в итоге приехать на место полностью истощенным от собственных ожиданий.
1: О, да. Это классическая проблема максимизаторов. Людей, которые пытаются выжать максимум из каждого решения и составить просто идеальный график.
2: Это те, кто расписывает отпуск по минутам.
1: Именно. В материалах приводится история туриста из Тайваня, чей маршрут был настолько плотным, что он сам признался, что это уже не отпуск, а просто строгое следование плану.
2: Жуть! Отпуск как вторая работа.
1: Вот-вот. Если связать это с более широкой картиной, то сатисфайсеры – это люди, готовые остановиться на варианте «достаточно хорошо». И в итоге они получают от поездки гораздо больше удовольствия.
2: То есть нужно отказаться от жесткого контроля?
1: Да, если отказаться от попыток контролировать каждую минуту, остается пространство для спонтанности. А именно незапланированные моменты чаще всего и вызывают тот самый трепет.
2: Итак, что же все это значит? Вырисовывается довольно контринтуитивная формула идеального отпуска.
1: Чтобы выжить максимум, нужно перестать пытаться это делать.
2: Точно. Нужно просто обрубить все рабочие каналы связи, найти вдохновляющее или знакомое место и довериться спонтанности, отказавшись от жестких планов. И знаете, это заставляет задуматься.
1: О чем именно?
2: О том, как вообще устроен наш жизненный график. Если короткая поездка без уведомлений работает так же эффективно, как длинный отпуск, может, стоит полностью все перестроить? Представьте, что вместо ожидания одного грандиозного летнего побега можно просто каждые несколько недель устраивать спонтанные микропоездки заблаговременем. Просто выдергивать шнур, убивать фоновые процессы и давать батарее заряжаться от магии случайного момента.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Утро понедельника. У нас сегодня 17 августа. Ну и кому же понедельник даст хороший шанс, а кому пора поверить в себя, об этом в нашем астрологическом прогнозе. Напомню, что сегодня Луна большую часть дня будет находиться в Весах, усиливая тему сотрудничества и поиска компромиссов, а затем переходит в Скорпион. Поэтому к вечеру настроение может стать более сосредоточенным и требовательным.
0: Утро на радио «Мелодия».

0: самые интересные темы.
1: Овен, хорошая идея может наконец-то получить поддержку или одобрение, которого вы давно ждали. Совет, если вас хвалят, не ищите подвоха, просто примите заслуженный комплимент. Телец, понедельник способен показать, что вы справляетесь с делом лучше, чем сами себе признаетесь. Совет, отметьте хотя бы один результат, которым сегодня можно гордиться. Близнецы, ваши слова могут оказаться убедительнее обычного, особенно в рабочем разговоре или в обсуждении планов. Совет, говорите уверенно, не принижайте свои собственные идеи заранее. Дорогие раки, кто-то может заметить ваши усилия и неожиданно выразить благодарность. Не отвечайте на похвалу привычным «да», не, «да ничего особенного», «сегодня особенное как раз есть». Лев, день располагает к тому, чтобы показать себя, предложить идею, взять инициативу. Не ждите отдельного приглашения. Если вам есть что предложить, заявите об этом. Дева, вы можете слишком долго искать недостатки там, где задача уже выполнена вполне хорошо. Совет, прежде чем что-то переделывать, спросите себя, действительно ли это необходимо. Весы. Ваше обаяние и умение договариваться сегодня особенно заметны окружающим. Совет, используйте хорошее расположение людей, чтобы обсудить вопрос, который раньше казался неудобным. Скорпион. Неожиданное признание ваших заслуг способно изменить отношение к ситуации, в которой вы давно и долго сомневались. Доверьтесь фактам, если результат хороший, не обесценивайте его из-за внутренних своих сомнений. Стрелец. Через друзей или коллег может появиться интересная возможность, но сначала придется показать, что вы готовы ее принять. Не стесняйтесь назвать свои сильные стороны, если разговор зайдет о ваших возможностях. Козерог. Рабочий вопрос может сдвинуться благодаря вашему опыту или спокойному решению, которое другим не пришло в голову. Совет. Не прячьте удачный результат за словами «мне просто повезло». Водолей. Сегодня вас могут особенно хорошо услышать люди, чье мнение для вас важно. Совет. Расскажите о своей идее так, словно вы сами уже уверены, что она заслуживает внимания. Рыбы. Чужие добрые слова способны неожиданно поднять настроение и вернуть уверенность в том, что вы движетесь правильно. Совет. Сохраните хороший отзыв или комплимент, он еще пригодится в день сомнений. Так что стоит сегодня внимательнее смотреть не только на ошибки, но и на то, что уже получилось. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
12: Солнечная аллея. Одна из самых известных улиц Берлина, Солнечная аллея, расположена в округах Нойкёльн и Трептов-Кёпеник. Первый славится тем, что в нем проживает наибольший процент иммигрантов, а второй, напротив, является самым малозаселенным районом Берлина. Появилась улица в конце 19 века и несколько раз меняла свое имя. В самом начале своего существования она называлась просто «Штрассе 84». В 1893 году, спустя 5 лет после смерти кайзера Германии Фридриха III, улице было дано его имя, а в 1920-м она получила свое нынешнее жизнеутверждающее название – «Солнечная аллея». В народе, правда, ее иногда называют «Маленький Бейрут» из-за большого скопления арабского населения. Раньше «Солнечная аллея» была одним из символов деления Германии на западный и восточный сектор. Берлинская стена проходила прямо через улицу, деля ее на 2 части. Сейчас, когда стены больше не существует, они напоминают лишь полоса из булыжников, прорезающая асфальт в том месте, где она возвышалась менее 1/4 века назад. «Солнечная аллея» часто упоминается в различных литературных и музыкальных произведениях, посвященных Берлину. Кроме того, именем этой улицы назван знаменитый фильм немецкого режиссера Леандера Хаусмана «Солнечная аллея».
11: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Использование пиротехники на дни рождения Риги не означает возвращение салютов в столицу. Далее об этом и других событиях более подробно. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогала заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили. Заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Комитет городского развития Рижской думы в понедельник 17 августа рассмотрит вопрос о создании координационной комиссии. Для смягчения последствий ремонта Вантового моста свидетельствует повестка дня заседания комитета. Создать такую группу предложил председатель комитета городского развития Эдгарс Бергхольц, указав, что она необходима, чтобы своевременно подготовиться к ремонту моста и уменьшить его влияние на транспортное движение жителей и предпринимательскую деятельность. В состав комиссии войдут по одному депутату Рижской думы от каждой фракции. С учетом желаний фракции участвовать в работе комиссии, председатель комиссии будет избран из числа ее членов. Задачей комиссии будет выявление проблемных вопросов в сферах инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры, социальных услуг, окружающей среды, безопасности, поиск максимально быстрых, эффективных решений, разработка решений по изменению транспортных потоков и мобильной инфраструктуры. Комиссия не будет рассматривать вопросы, касающиеся строительных работ на Вантовом мосту, их хода и технических решений. Комиссия сможет инициировать рассмотрение существенных вопросов в комиссиях Рижской думы, а также следить за выполнением предложений. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Утро понедельника. Напоминаю, начинается рабочая неделя. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и собираемся, конечно, на работу. Кто-то едет на личном транспорте, кто-то пользуется общественным. Ну и вот, знаете, у меня для вас невероятная история, как раз-таки связанная с этим. Вы никогда не мечтали, чтобы вот обычная поездка на работу вдруг превратилась во что-то из разряда «не может быть»? Так вот, пассажирам одного автобуса в Америке повезло. Ну, а точнее, не повезло, а свезло. В самом буквальном смысле.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Случилась эта история на транспортной станции в Портленде, штата Орегон. Две козы, судя по всему, сбежавшие откуда-то поблизости, забрели прямо на остановку общественного транспорта. И на этом они не остановились. Одна из них преспокойно зашла в салон подъехавшего рейсового автобуса. Ну, представьте себе лица пассажиров. Обычное утро, обычный привычный маршрут, и вдруг в салон автобуса заходит коза. Безбилетница, то есть вроде бы коза, но в то же время заяц. Никто толком не понял, что делать. В итоге, конечно, животных удалось поймать, вернуть хозяевам. Судя по всему, эти хозяева уже искали пропажу. Так вот, в чем вся прелесть этой истории? Ничего важного ведь не случилось. Никто не пострадал, ничего не сломалось. Просто на 5 минут привычная рутина взрослого человека, работа, автобус, телефон в руке, вдруг споткнулась о живую козу. И знаете, я думаю, что именно такие мелочи почему-то запоминаются лучше любого важного события. Может быть, потому что жизнь слишком редко нас удивляет по-доброму. Так что вдруг, если сегодня утром в вашем автобусе никто не появится с копытами, не расстраивайтесь. Бывает по-разному. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда придержим для вас место. Даже если оно вдруг понадобится козе.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Still

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершилось празднование 825-летия со дня основания Риги. Вместе с тем восстановлено движение на набережной 11 ноября и в старом городе, и в обычном режиме вновь работают парковки. Из интересного, на прошлой неделе на портале Manobals.lv была поддержана инициатива лишить депутатов Сейма доплат за жилье и за транспорт. Счет этих затрат идет на миллионы народных денег. Необходимые 10 тысяч подписей собрали быстро. Полностью отменить доплаты, наверное, не получится, но привести в порядок и сделать компенсации прозрачными, наверное, можно. Дорога к месту работы – жизненная необходимость для тысяч жителей столицы и прилегающих районов, однако нам с вами за это никто не доплачивает. Так что, прежде чем учить страну экономить, парламенту стоит показать пример и начать с себя. Хотя, опять же, принимать решения по этому запросу будут сами же депутаты. Скорее всего, уже следующего созыва Сейма. Вернемся на магистрали улицы Латвийской столицы. Почти 3 балла на монитор. Дороги загружены на 28% и полтора десятка заторов от 5 минут. На общем фоне, как обычно, в последнее время выделяется улица Круспилс, Густава Земгалагатва перед Бриба со стороны восточной магистрали, а также Карля Ульманягатва. Здесь тоже имеются затруднения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть понедельник будет легким, а дороги безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Turn us down, turn us

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, у каждой пары есть свои памятные даты. Первая встреча, первое свидание, конечно же, свадьба. Но теперь в интернете предлагают добавить к ним еще и персональную космическую открытку. Нужно вспомнить день знакомства и посмотреть, какую картину Вселенной именно тогда опубликовала НАСА. Возможно, над вашей историей любви окажется галактика, туманность или далекая планета. О романтическом интернет-тренде расскажет наш корреспондент Дмитрий Дулас.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В сети влюбленным парам предлагают узнать, каким было их первое космическое свидание. Тренд предлагает проверить, какой снимок НАСА публиковала в день, когда влюбленные впервые встретились. В архиве РПАД есть снимки почти на любую дату с июня 1995 года. Галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации. Чтобы узнать, какое именно фото было сделано в момент знакомства, нужно просто открыть архив и найти нужную дату.
1: По-моему, это редкий интернет-тренд, который ничего не продает, никого не заставляет танцевать перед камерой и даже не требует установить очередное приложение. Нужно всего лишь помнить дату знакомства. А дальше начинается самое приятное. Оказывается, у вашей даты есть своя собственная космическая картинка. Конечно, снимок НАСА появился в этот день совершенно независимо от вашей встречи. Но ведь человеку вообще свойственно придавать датам особое значение. И здесь масштаб получается красивый. Где-нибудь два человека впервые встретились в кафе, на работе или в гостях у друзей, и в тот же день астрономы показывали миру туманность в нескольких тысячах световых лет от Земли. Причем этот архив ведется с 1995 года, так что проверить дату свою могут не только пары, которые познакомились вчера, но и даже те, кто уже успел отметить серебряную свадьбу. Есть, правда, небольшая опасность. После такого поиска выяснится, что кому-то досталась великолепная спиральная галактика, ну а кому-то фотография астероида довольно невзрачной формы. Но тут уж космос выбирать не приходится. Зато появится еще один хороший повод вспомнить день, когда все началось. А если отношения продолжаются много лет, то, пожалуй, это и есть самое красивое космическое совпадение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до плюс 20. Плюс 21 градуса.
2: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на бирже сервис LV. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Есть такое расхожее выражение «медленно, но верно». Мы произносим его легко, почти не задумываясь, а вот героиня сегодняшней истории – живое, панцирное и абсолютно неспешное доказательство того, что оно и правда работает, даже когда речь идет о самом медленном существе на планете.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В канадской провинции Манитоба 15-летняя африканская шпароносая черепаха по имени Молли решила, что дома ей больше не интересно, и сбежала. Хозяева искали эту самую Молли две долгие недели. И, если честно, надежды с каждым днем становилось все меньше. Черепаха ведь не спринтер и даже не бегун-любитель. Далеко уйти вроде бы, ну просто физически она не может. Максимум спрячется где-то в ближайших кустах. Но, представьте себе, нашли Молли в итоге не в кустах за забором, а в самом настоящем природном заповеднике. Причем на расстоянии больше 12 миль от дома, а это, на секундочку, почти 20 километров. Для существа, которое передвигается со скоростью, которую можно назвать разве что пешеход в очень замедленной съемке, это настоящий, без всякого преувеличения, подвиг упорства и выносливости. И вот что здесь по-настоящему трогает. У Молли не было ни карты, ни компаса, ни малейшего понятия о том, куда она вообще движется и что там за следующим поворотом. Просто шаг за шагом, день за днем, метр за метром, и в итоге почти 20 километров позади, разделенных на две недели самого что ни на есть неторопливого путешествия. Мы, люди, часто меряем успех именно скоростью. Кто быстрее добежал до цели, кто быстрее пробился наверх, кто раньше всех получил результат. А эта черепаха молча напоминает нам, что иногда важна вовсе не скорость движения, а сам факт того, что ты вообще не останавливаешься, не сдаешься, не разворачиваешься назад. Медленно далеко не всегда значит недостаточно. Так что, если вдруг вам покажется, что вы движетесь к своей цели слишком медленно и слишком незаметно, без всяких видимых результатов, вспомните, пожалуйста, про Молли. Она ведь тоже никуда особенно не спешила, но, как видите, это ее ничуть не остановило. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы тоже никуда не торопимся, разве что к следующей песне в нашем эфире.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: сотрудничества и поиска компромиссов, а затем переходит в Скорпион, поэтому к вечеру настроение может стать более сосредоточенным и требовательным.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Овен, хорошая идея может наконец-то получить поддержку или одобрение, которого вы давно ждали. Совет, если вас хвалят, не ищите подвоха, просто примите заслуженный комплимент. Телец, понедельник способен показать, что вы справляетесь с делом лучше, чем сами себе признаетесь. Совет, отметьте хотя бы один результат, которым сегодня можно гордиться. Близнецы, ваши слова могут оказаться убедительнее обычного, особенно в рабочем разговоре или в обсуждении планов. Совет, говорите уверенно, не принижайте свои собственные идеи заранее. Дорогие раки, кто-то может заметить ваши усилия и неожиданно выразить благодарность. Не отвечайте на похвалу привычным «да, нет, да ничего особенного», сегодня особенное как раз есть. Лев, день располагает к тому, чтобы показать себя, предложить идею, взять инициативу. Не ждите отдельного приглашения. Если вам есть что предложить, заявите об этом. Дева, вы можете слишком долго искать недостатки там, где задача уже выполнена вполне хорошо. Совет, прежде чем что-то переделывать, спросите себя, действительно ли это необходимо. Весы. Ваше обаяние и умение договариваться сегодня особенно заметны окружающим. Совет, используйте хорошее расположение людей, чтобы обсудить вопрос, который раньше казался неудобным. Скорпион. Неожиданное признание ваших заслуг способно изменить отношение к ситуации, в которой вы давно и долго сомневались. Доверьтесь фактам, если результат хороший, не обесценивайте его из-за внутренних своих сомнений. Стрелец. Через друзей или коллег может появиться интересная возможность, но сначала придется показать, что вы готовы ее принять. Не стесняйтесь назвать свои сильные стороны, если разговор зайдет о ваших возможностях. Козерог. Рабочий вопрос может сдвинуться благодаря вашему опыту или спокойному решению, которое другим не пришло в голову. Совет. Не прячьте удачный результат за словами «мне просто повезло». Водолей. Сегодня вас могут особенно хорошо услышать люди, чье мнение для вас важно. Совет. Расскажите о своей идее так, словно вы сами уже уверены, что она заслуживает внимания. Рыбы. Чужие добрые слова способны неожиданно поднять настроение и вернуть уверенность в том, что вы движетесь правильно. Совет. Сохраните хороший отзыв или комплимент, он еще пригодится в день сомнений. Так что стоит сегодня внимательнее смотреть не только на ошибки, но и на то, что уже получилось. Всем успешного дня!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем движение только вперед. Утро понедельника, 17 августа на календаре. В латвийской столице можно наслаждаться лайтовым утренним трафиком еще как минимум пару недель. 4 балла на мониторе. На интерактивной карте города видны 2 десятка заторов. Впрочем, среди них нет 20 и даже 15-минутных. На карте Ульманя-Гатвы в сторону центра приходится притормаживать дважды. Если двигаться со стороны Юрмалского шоссе, первый затор не доезжает до заправки Виада, второй — классика перед Венебас-Гатвы. Есть пробочка на переходе с Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве, а также в обратном направлении. Здесь можно оставить от 5 до 10 минут. В другой части города традиционно притормаживает улица Круспилс, а также Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу. И отметим еще одну классику на Густава Земгала-Гатве перед Брибе со стороны Восточной магистрали. Здесь тоже можно оставить до 10 минут. В городе происходит много ДТП. На прошлой неделе по будням за 5 дней с понедельника по пятницу было зарегистрировано 425 аварий, то есть в среднем 85 за сутки. Обращаем внимание, в них пострадали 28 велосипедистов. Отсюда вывод: стоит быть особо внимательными при подъездах к пешеходным переходам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение уже в Бунэтипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунэтипс АБЦ.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Минестроне. В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп, по консистенции напоминающий жаркое. Готовится минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавлялись новые ингредиенты. Например, в XVI веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависит не только от региона, но и от времени года.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в прошлом году треть осужденных являлись рецидивистами. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные, находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 условно-досрочно с электронным надзором, 88 условно-досрочно, а 2272 после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели, возможно, более интенсивные осадки. Первые дни недели будут более дождливыми, в понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на крайнем востоке Латвии, которая принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около плюс 20, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже плюс 10, плюс 15. Середина недели в плане погоды существенно не будет отличаться, так как территория Латвии по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов. Распределение осадков будет неравномерным, так как расположение дождей зон будет меняться изо дня в день. Отдельные районы дождевые облака в эти дни могут и не затронуть. Существенного усиления ветра не ожидается. В конце недели существует высокая вероятность интенсивного и продолжительного дождя, который потенциально может начаться в ночь на субботу и продолжится в течение дня. Ливни могут быть связаны с активным циклоном, который с юга, возможно, пересечет территорию Латвии. В связи с этим следует учитывать, что прогноз еще может измениться. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами Олег Пекка, появляюсь в этой студии «Радио Мелодия». И мне уже, конечно, готов помочь в эфире наш замечательный звукорежиссер Евгений Копей. Вот она, новая рабочая неделя. Сегодня у нас понедельник, 17 августа. И день сегодня получился на редкость разнообразным. Тут, знаете, рекорд начала автомобильной эры и золотая лихорадка, и рождение целой киноиндустрии, и независимость огромной страны. Ну, а в конце будет буквально целое созвездие музыкальных имен.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 17 августа 1896 года в лондонском пригороде Кройдон 44-летняя Бриджет Дрисколл стала первым в истории пешеходом, погибшим под колесами автомобиля. Демонстрационная машина ехала со скоростью, которую сегодня назвали бы черепашьей. Но и этого хватило для трагедии. Коронер на разбирательстве произнес фразу, которая теперь звучит немножко, я бы сказал, иронично. Он выразил надежду, что подобное больше никогда не повторится. История, как мы знаем, распорядилась иначе. В тот же день, 17 августа 1896 года, но на другом конце света, началась знаменитая Клондайская золотая лихорадка. Старатель по имени Скакум Джим Мейсон нашел первое золото в ручье на территории канадского Юкона. Весть эта дойдет до внешнего мира через год, но когда это случится, десятки тысяч человек со всего света бросят работу и дома и отправятся за призрачным богатством. 1933 год. Лондон. 17 августа состоялась премьера фильма «Частная жизнь Генриха VIII» режиссера Александра Корды. Картина, которая неожиданно для всех имела оглушительный успех и запустила настоящий бум британского кинематографа. Секрет оказался прост. Вместо пышных исторических баталий в центре сюжета оказались алковные интриги многократно женатого монарха. И, наконец, история особенно значимая. 17 августа 1945 года, через два дня после капитуляции Японии, лидеры индонезийского национального движения Сукарно и Мохаммад Хатта провозгласили независимость Индонезии от Нидерландов. Ну а теперь перейдем к именинникам. Сегодня подборка получилась очень любопытной. В 1601 году родился Пьер Ферма, французский математик и юрист, заложивший основы теории чисел и, помимо прочего, оставивший потомкам знаменитую «Великую теорему», доказательство которой на полях книги он якобы знал, но не поместилось, задачка, которую человечество решало потом больше 350 лет. 1943 подарил миру Роберта Де Ниро, американского актера, обладателя двух «Оскаров», сыгравшего в десятках культовых картин «От крестного отца 2» до «Славных парней». В 1958 родилась Белинда Карлайл, американская певица, солистка группы The Go-Go's, а позже успешная сольная исполнительница, подарившая миру хит «Heaven is a place on earth», который до сих пор звучит на радиостанциях по всему миру у нас также. И, наконец, в 1977 родилась Тарья Турунен, финская певица, основательница и многолетняя вокалистка группы Nightwish, чье оперное сопрано во многом определило звучание жанра симфоник метал и вдохновило целое поколение групп по всему миру. Вот такой сегодня день, 17 августа, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В самолете особенно приятно устроиться в кресле, заказать что-нибудь выпить, кофе там, бокал вина, газировку. Кажется, что это уже обычный дорожный ритуал. Но организм на высоте находится в довольно необычных условиях. Воздух в салоне сухой, давление пониженное, двигаться приходится мало. И некоторые привычные напитки могут добавить к этому путешествию совсем не те впечатления, которые хотелось бы получить. Что лучше не заказывать во время полета, расскажет наш корреспондент Дмитрий Дулас.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Диетолог Андреа Матис призвала отказаться от употребления 7 напитков во время полета. По словам Матис, на борту самолета не стоит пить алкоголь. Он обладает мочегонным действием, поэтому может вызвать обезвоживание. По аналогичной причине в самолете лучше отказаться от чая, кофе и энергетиков. Кроме того, кофеин в их составе может усилить тревожность, предупредила доктор. Матис добавила, что выпитые в самолете газированные напитки являются виновниками вздутия живота, которое в полете окажется еще более выраженным из-за перепадов давления. К тому же они содержат много сахара, что чревато скачком уровня глюкозы в крови, за которым последует спад энергии. Молочные коктейли и густые смузи могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, так как при их приготовлении зачастую используются жирные и тяжелые ингредиенты, подытожила врач.
1: Получается немного обидно. Кофе нежелательно, алкоголь тоже, газировка может устроить неприятности с животом, энергетик вообще сомнительный попутчик. И постепенно меню бортпроводника сокращается до самого скучного пункта – воды. Но в самолете скучно иногда оказывается самым разумным. Особенно понятна история с газировкой. На земле небольшое вздутие можно почти не заметить. А вот на высоте из-за пониженного давления газы в кишечнике, извините за подробности, расширяются. И привычный напиток способен добавить несколько очень некомфортных часов. Причем не только вам. Если полет долгий, соседям тоже лучше пожелать удачи. С кофе я бы не драматизировал. Одна чашка для здорового человека вряд ли превратит перелет в катастрофу. Скорее, речь идет о том, что не стоит заменять им воду, особенно во время длительного путешествия. Вообще, хороший принцип для полета довольно простой – меньше экспериментов. Легкая еда, обычная вода и умеренность во всем остальном. Ну а бокал вина, небольшой капучино или молочный коктейль никуда не исчезнут, их можно оставить до приземления. Тем более, после нескольких часов в эконом-классе человек вполне заслуживает и кофе, и десерт. Ну и желательно уже там, где будет вокруг него немножко больше пространства.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 и +21 градуса.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты, сэр.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Скажите честно, и только не обманывайте, сколько вы обычно выдерживаете на беговой дорожке в спортзале? 15 минут до первой одышки? Может быть, полчаса, если очень мотивированы и включили свой любимый плейлист. Ну а вот теперь представьте себе человека, который провел на этой самой дорожке столько времени, чтобы успеть пробежать 100 миль.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Именно так и произошло. Одна женщина установила мировой рекорд Гиннесса, преодолев 100 миль, а это на минуточку около 160 километров, на самой обычной беговой дорожке, причем за рекордно короткое для такой колоссальной дистанции время. Давайте вот просто на секунду представим себе эту картину. Долгие часы бега в буквальном смысле на одном месте, глядя перед собой на одну и ту же стену или экран, слушая один и тот же ровный гул мотора под ногами. Никакой смены пейзажа за окном, никакого ветра в лицо, никакой реальной дороги, которая хоть немножечко может поменяться по пути, никакой финишной черты, которая физически приближается по мере продвижения. Только беспощадные цифры на табло дорожки и собственная воля, которая не дает остановиться и сойти. И вот что здесь особенно любопытно, если задуматься. Обычно марафон или другую длинную дистанцию бегут потому, что впереди, вдалеке, есть реальная физическая цель. Линия финиша где-то там за поворотом, которую видно или хотя бы можно вообразить. А здесь цель находилась исключительно внутри, вот в голове самого человека. Никто ее не подгонял, никакая дорога никуда объективно не вела, пейзаж не менялся. Она просто сама для себя решила, что дойдет до этой конкретной цифры и в итоге дошла. 160 километров – это, можете посчитать, сколько олимпийских дистанций она пробежала. Мне кажется, в этом есть отличный урок для всех нас. Иногда самые важные, самые трудные марафоны в нашей собственной жизни мы бежим именно так. Стоя фактически на месте, без всяких внешних причин двигаться дальше, просто потому, что однажды сами так решили и не передумали. Так что в следующий раз, когда почувствуете, что топчетесь на месте и никуда не продвигаетесь, вспомните, иногда именно так, без движения вперед в привычном смысле, и рождаются самые настоящие рекорды. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы тоже, можно сказать, топчемся на месте, ведь в хорошем смысле. Каждый день ровно в одно и то же время стараемся порадовать вас удивительными историями и музыкой мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас в студии работал Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и, как всегда, мы, наверное, поговорим в завершении нашей утренней вообще беседы о новостях кино. И вот у «Звездных войн» впереди еще один большой перезапуск. На этот раз авторы решили сделать довольно смелый шаг, уйти подальше от семьи Скайуокеров и рассказать отдельную историю, правда, внутри той же самой вселенной. Сейчас расскажу подробности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На фестивале D23 журналистам показали первые кадры фильма «Звездный истребитель». Главную роль в этой картине играет Райан Гослинг, режиссером выступает Шон Леви, а премьера запланирована на 28 мая 2027 года. То есть это почти ровно через 50 лет после выхода первых «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Я напомню, что они как раз-таки появились в кинотеатрах 25 мая 1977 года. Вдумайтесь, полвека назад, 50 лет. Дата, я думаю, конечно, выбрана весьма символично. За эти полвека вселенная «Звездных войн» успела

0: показанных сцен молодой герой по имени Кайден забирается в старый космический гараж и находит там корабль. Вскоре появляется Кейт и с очень понятной интонацией спрашивает: «А я разве не говорил тебе ничего здесь не трогать?» После этого выясняется, что перед нами списанный звездолет J-17, который Кейт называет самым быстрым кораблем из когда-либо построенных. В общем, формула понятная. Старый пилот, молодой напарник, заброшенный корабль и очень большая галактика впереди. Но при этом авторы явно не собираются отказываться от привычной атмосферы «Звездных войн». В первых же кадрах уже есть и спидер-байки, и гигантские корабли, и конструкции, которые визуально напоминают все нам знакомые вот места из оригинальной трилогии. Большая часть действия, судя по всему, пройдет на планете, где много океана. Так что визуально фильм может заметно отличаться от пустынных пейзажей, к которым привыкли фанаты. И вот это, пожалуй, самое интересное. Новая картина вроде бы остается частью старой вселенной, но при этом пытается наконец-то доказать, что «Звездные войны» могут жить и без постоянного возвращения к одним и тем же фамилиям, героям и конфликтам. Для франшизы это очень важный тест, потому что ностальгия прекрасно работает, но рано или поздно любой большой мир должен научиться рассказывать новые истории, иначе он превращается в музей собственных воспоминаний. И если Гослингу и Шону Леви действительно удастся создать героя, которого зрители примут без всякой связи со Скайуокерами, это может открыть для «Звездных войн» совсем другой этап. Ну а пока можно сказать одно. 50-летие франшизы встретят не очередным взглядом назад, а попыткой улететь чуть дальше. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Всем хорошего, успешного понедельника. И пусть новые маршруты иногда оказываются интереснее старых.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск со сводки госполиции о правонарушениях и аварийности за праздничный уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали 38 человек. Один погиб в аварии 16 августа примерно в 17:50. Авария произошла на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страуб-Цемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось. Троих доставили в медучреждение. Двое от госпитализации отказались. Вернемся к сводке. Патрульные за 3 дня составили 164 протокола. 14 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Четверо в легкой степени. Они получили административное наказание. В отношении 10 начаты уголовные процессы. 2 автомобиля конфискованы. За 8 придется выплатить компенсационную стоимость. Что касается трафика. Перед 9 часами на мониторе было 4 балла и 22 затора. Сейчас тройка. Заторы уменьшились как количественно, так и качественно. И почти везде восстановилось свободное движение. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски, а во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31% в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Парки де лас Паломес» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в ЗАБЦ.
6: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово.

лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Мана Балселвая» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулекин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклону обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулекин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было призвать американцев опуститься на колени и покаяться. А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулекин сел в маленький трейлер, в котором его в пути сопровождали такие же просветленные родственники, и отбыл домой.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 и +21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Cenas zeltenas.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С начала операции «Вилкотес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкотес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСАРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. Электронный адрес e-адреса не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее агентство сообщало, что недоступность e-адреса будет ограничена прошедшими выходными. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе e-адреса. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в «Буной ЦИПС АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор «Шепах СГА-2500И». Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Буной ЦИПС АБЦ».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Эрнест Хемингуэй.
2: Эрнест Хемингуэй, пожалуй, один из самых, если не самый, известных и влиятельных среди американских писателей. Он родился в 1899 году в богатой и образованной американской семье, в которой ценились культура и литература. Дома была богатая библиотека, где Эрнест с детства пропадал часами. Родители поощряли его интерес к чтению и способствовали развитию таланта. Хемингуэй собирался стать журналистом, для чего поступил в Канзасский университет. Но учеба показалась ему слишком далекой от реальной жизни. И всего несколько месяцев спустя Эрнест бросил университет и устроился на работу в газету. Тогда же Хемингуэй начал писать рассказы и отправлять их на конкурсы. Вскоре была опубликована его первая книга «Три рассказа и 10 стихотворений». Первый литературный успех окрылил Хемингуэя и открыл ему дорогу к профессиональной карьере писателя. А значимым источником вдохновения стала Первая мировая война, куда Эрнест отправился добровольцем. Опыт активного участия в боях и страдания людей на передовой глубоко повлияли на мировоззрение и тематику Хемингуэя как автора. Опубликованный после войны роман «Прощай, оружие» принес Эрнесту Хемингуэю крупный успех и стал его первым бестселлером. Книга снискала восторженные отзывы критиков и до сих пор считается лучшим американским романом, вышедшим после Первой мировой. Жизнь известного американского писателя была насыщенной и интересной, несмотря на ее печальный конец. Он подарил миру много классических произведений, которые до сих пор любят и изучают по всему миру. А его творчество оказало большое влияние на писателей, как современников, так и следующих поколений.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20 и +21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

Реклама на Радио Мелодия. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: над Янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на 2-й срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в 2 раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
1: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Минестроне. В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп, по консистенции напоминающий жаркое. Готовятся минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавлялись новые ингредиенты. Например, в XVI веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависит не только от региона, но и от времени года.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны будут формироваться дождевые облака, которые местами принесут сильные кратковременные ливни и грозы. Ветер западный до 7, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге облачно, с середины дня временами будет идти дождь, после обеда возможна гроза. Сохранится слабый или умеренный ветер западных направлений. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Sitīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный символ.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние, а это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель, или так, как поет ее Бачилли. И все же главное — это не техника исполнения, а чувство, потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив Манабалс.ЛВ собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах, преимущественно в западных и центральных регионах, пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно, пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы. Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца 19 века она была частью дворцового комплекса «Сан-Тельмо», и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – Фуэнте де лос Леонес. В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек. Парки де лас Паломес – голубиный парк. В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Я пью до дна.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСАРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишустер.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Ка-чинг!
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».
2: Необычные животные.
3: Кенгуру, веслобрюхий кабан и кинкажу. В домах звезд можно встретить животных, которых увидишь не в каждом зоопарке. Ведь мало что может так ярко продемонстрировать богатство и статус человека, как наличие экзотического питомца. Желанием выделиться с помощью животных знаменитости отличались и в прошлом. Например, Сальвадор Дали держал дома муравьеда и оцелота, а у Элвиса Пресли жил кенгуру. Прыгучая, сумчатая королю рок-н-ролла в 1957 году в качестве шутки подарил менеджер. Но Элвису кенгуренок так понравился, что он оставил его себе и нанял целый штат зоологов и дрессировщиков, чтобы приручить животное. Правда, из этой затеи все равно ничего не вышло, и подросшего кенгуру передарили зоопарку Мемфиса. Не самый удачный опыт с экзотическими животными получился и у Пэрис Хилтон. Она завела себе кинкажу. Это небольшое животное семейства енотовых, хоть и похоже на карманную собачку, но все же настоящий хищник. И однажды зверек-таки покусал свою хозяйку, впрочем, без особых последствий для обоих. Желание выделиться не единственное, что побуждает звезд заводить необычных питомцев. Иногда нестандартные запросы поступают от детей. Например, дочка Ким Кардашьян Норт просила у мамы домашнего паука. Ким долго сопротивлялась. Звезда страшно боится пауков. Но компромисс был найден. В доме Кардашьян поселилась игуана. Бородатого дракона назвали Спиди, нарядили в брендовую пижамку и приклеили на лоб стразу, чтобы живность не забывала, что живет в доме королевы гламура. А Бейонсе однажды призналась, что держит дома два улья пчел. По словам поп-дивы, у обеих ее дочек аллергия, а домашний мед якобы помогает с ней справиться. Жужжащие питомцы приносят Бейонсе и дополнительный доход. За год хозяйство певицы поставляет несколько сотен банок меда. Хотя, конечно, с основными заработками звезды эту прибыль не сравнить.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С начала операции «Оборотень» не задержано ни одного нелегального мигранта или перевозчика. Далее об этом и других событиях более подробно. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Райвис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности. Ни один житель или имущество не пострадали. Электронный адрес не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее планировалось, что электронный адрес будет недоступен с 14 августа до конца 16 августа в связи с плановыми техническими работами. Однако в понедельник утром госагентство сообщило о продлении работ. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе электронного адреса. Цель работы – усилить кибербезопасность системы, обеспечить ее соответствие актуальным требованиям безопасности. На время технических работ функциональность электронного адреса полностью приостановлена. Сервис недоступен как на портале latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и бухгалтерских интеграциях учреждений юридических лиц. После завершения технических работ функциональность электронного адреса будет полностью восстановлена. Сам портал latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль входа, система аутентификации пользователей, во время технических работ продолжают работать в обычном режиме. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 и плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего вечера. Вы слушаете радио «Мелодия», и в студии вновь появляется Олег Пека. Мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копи. Знаете, ведь уже не за горами начало школьных занятий у нас в Латвии. А между тем, в американских школах, во многих американских школах, занятия начинаются уже в середине августа. И вот, судя по всему, в одной из американских школ, где уже началась вот такая школьная пора, произошла эта совершенно невероятная история.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Случилось все это в школе Forest Middle School в штате Вирджиния. У кого-то дома жил питон. Ну, знаете, как это часто бывает, хочется чего-то необычного, статусного, чтобы все твои друзья ахнули, как у тебя дома живет настоящий удав. Так вот, этот питон, судя по всему, решил, что домашний террариум ему тесен и скучен, а мир большой и интересный, надо его обследовать. Пути его после побега никто толком не отследил, но итог оказался предсказуемо драматичным. Эта змеюка добралась до школьного здания. И дальше произошло самое неожиданное. Она спряталась в электрощитке. Возможно, там было тепло, темно и уютно, что, собственно, самое то для холоднокровного путешественника. Но все-таки змея есть змея, а не электрик. И что-то там она замкнула. От короткого замыкания в школе вспыхнул пожар. Уроки прервали, детей быстро эвакуировали, примчались пожарные машины. К счастью, я сразу хочу сказать, никто не пострадал, обошлось испугом, дымом и одним очень насыщенным школьным днем, который, я думаю, дети точно не забудут, даже если весь остальной учебный год сотрется из памяти. И вот что здесь по-настоящему интересно. Человек ведь заводит экзотическое животное не просто так. Он хочет почувствовать. Я приручил дикую природу, я держу ее под контролем, она живет по моим правилам. А природа в ответ смотрит на нас холодным змеиным прищуром и говорит: «Да неужели?» После чего идет устраивать короткое замыкание в чужом электрощитке. Мы вообще очень любим это ощущение контроля. Планируем маршруты, расписываем дни по часам, уверены, что держим руку на пульсе. А потом одна единственная змея, и вся эта продуманная инфраструктура летит кувырком. Может быть, дело вообще не в змее. Может быть, дело в том, что контроль, которым мы так гордимся, штука куда более условная, чем нам хотелось бы думать. Так что, если у вас дома живет что-то экзотическое, проверьте, пожалуйста, хорошо ли закрыт террариум. Мало ли, вдруг ваш питомец тоже втайне мечтает о карьере школьного поджигателя. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда внимательно следим за проводкой на всякий случай. И надеемся, что у наших слушателей дома живут только спокойные хомяки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ikviens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Скажите честно, и только не обманывайте, сколько вы обычно выдерживаете на беговой дорожке в спортзале? 15 минут до первой одышки? Может быть, полчаса, если очень мотивированы и включили свой любимый плейлист. Ну а вот теперь представьте себе человека, который провел на этой самой дорожке столько времени, чтобы успеть пробежать 100 миль.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно так и произошло. Одна женщина установила мировой рекорд Гиннесса, преодолев 100 миль, а это на минуточку около 160 километров, на самой обычной беговой дорожке, причем за рекордно короткое для такой колоссальной дистанции время. Давайте вот просто на секунду представим себе эту картину. Долгие часы бега в буквальном смысле на одном месте, глядя перед собой на одну и ту же стену или экран, слушая один и тот же ровный гул мотора под ногами. Никакой смены пейзажа за окном, никакого ветра в лицо, никакой реальной дороги, которая хоть немножечко может поменяться по пути, никакой финишной черты, которая физически приближается по мере продвижения. Только беспощадные цифры на табло дорожки и собственная воля, которая не дает остановиться и сойти. И вот что здесь особенно любопытно, если задуматься. Обычно марафон или другую длинную дистанцию бегут потому, что впереди, вдалеке, есть реальная физическая цель. Линия финиша где-то там за поворотом, которую видно или хотя бы можно вообразить. А здесь цель находилась исключительно внутри, вот в голове самого человека. Никто ее не подгонял, никакая дорога никуда объективно не вела, пейзаж не менялся. Она просто сама для себя решила, что дойдет до этой конкретной цифры и в итоге дошла. 160 километров – это, можете посчитать, сколько олимпийских дистанций она пробежала. Мне кажется, в этом есть отличный урок для всех нас. Иногда самые важные, самые трудные марафоны в нашей собственной жизни мы бежим именно так. Стоя фактически на месте, без всяких внешних причин двигаться дальше. Просто потому, что однажды сами так решили и не передумали. Так что в следующий раз, когда почувствуете, что топчетесь на месте и никуда не продвигаетесь, вспомните, иногда именно так, без движения вперед в привычном смысле, и рождаются самые настоящие рекорды. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы тоже, можно сказать, топчемся на месте, ведь в хорошем смысле. Каждый день ровно в одно и то же время стараемся порадовать вас удивительными историями и музыкой мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны, ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
6: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Būvniecības ABC.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Есть такое расхожее выражение «медленно, но верно». Мы произносим его легко, почти не задумываясь, а вот героиня сегодняшней истории – живое, панцирное и абсолютно неспешное доказательство того, что оно и правда работает, даже когда речь идет о самом медленном существе на планете.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: В канадской провинции Манитоба 15-летняя африканская шпароносая черепаха по имени Молли решила, что дома ей больше не интересно, и сбежала. Хозяева искали эту самую Молли две долгие недели. И, если честно, надежды с каждым днем становилось все меньше. Черепаха ведь не спринтер и даже не бегун-любитель. Далеко уйти вроде бы, ну просто физически она не может. Максимум спрячется где-то в ближайших кустах. Но представьте себе, нашли Молли в итоге не в кустах за забором, а в самом настоящем природном заповеднике. Причем на расстоянии больше 12 миль от дома, а это на секундочку почти 20 километров. Для существа, которое передвигается со скоростью, которую можно назвать разве что пешеход в очень замедленной съемке, это настоящий, без всякого преувеличения, подвиг упорства и выносливости. И вот что здесь по-настоящему трогает. У Молли не было ни карты, ни компаса, ни малейшего понятия о том, куда она вообще движется и что там за следующим поворотом. Просто шаг за шагом, день за днем, метр за метром, и в итоге почти 20 километров позади, разделенных на две недели самого что ни на есть неторопливого путешествия. Мы, люди, часто меряем успех именно скоростью. Кто быстрее добежал до цели, кто быстрее пробился наверх, кто раньше всех получил результат. А эта черепаха молча напоминает нам, что иногда важна вовсе не скорость движения, а сам факт того, что ты вообще не останавливаешься, не сдаешься, не разворачиваешься назад. Медленно далеко не всегда значит недостаточно. Так что, если вдруг вам покажется, что вы движетесь к своей цели слишком медленно и слишком незаметно, без всяких видимых результатов, вспомните, пожалуйста, про Молли. Она ведь тоже никуда особенно не спешила, но, как видите, это ее ничуть не остановило. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы тоже никуда не торопимся, разве что к следующей песне в нашем эфире.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пек, и вы слушаете радио «Мелодия». Знаете, вот у киностудии бывают разные символы. У кого-то на экране появляется замок, у кого-то рычащий, ревущий лев. А вот Pixar уже 40 лет использует один из самых узнаваемых образов, который выглядит предельно просто. Маленькая настольная лампа, которая прыгает по экрану и в конце концов занимает буквы в логотипе, место буквы в логотипе. И вот к своему 40-летию Pixar решила превратить Люксо младшего в настоящий коллекционный предмет. Какой, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Компания Pixar представила интерактивную лампу, которая повторяет пропорции и внешний вид знаменитого персонажа. Она умеет реагировать на движение и звук, сама двигается, издает знакомые фирменные звуки. И вот самое главное и самое поразительное, парадоксальное, есть один нюанс. Светить эта лампа не умеет. Причина здесь не техническая, а юридическая. Еще в 2009 году Pixar уже пыталась выпустить похожий товар, но тогда она столкнулась с претензиями норвежской компании Luxo ASA, которая производит настоящие настольные лампы. Именно одной из моделей этой фирмы сооснователь Pixar Джон Ласситер тогда и использовал как прототип для своего персонажа. История, эта судебная тяжба, закончилась мировым соглашением. И вот одним из его условий стало то, что Disney не будет выпускать под именем Luxo Junior настоящий осветительный прибор. Поэтому теперь получилась довольно забавная ситуация. Перед нами лампа, которая двигается как лампа, выглядит как лампа и вообще известна всему миру именно как лампа, но пользоваться ею как лампой нельзя. Зато для поклонников студии Pixar это почти идеальный кусочек истории этой студии. Luxo-младший появился еще в 1986 году в одноименном короткометражном мультфильме, который стал одной из первых больших демонстраций возможностей компьютерной анимации Pixar. В нем не было диалогов, сложного сюжета и большого количества персонажей. Только две настольные лампы и мяч. Но уже тогда стало понятно, насколько хорошо аниматоры умеют делать живыми совершенно неживые предметы. Маленькая лампа могла радоваться, расстраиваться, любопытствовать, вести себя как ребенок, хотя у нее не было ни лица, ни рук, ни голоса. Позже именно она стала символом студии, которая подарила миру историю игрушек «Волли», «В поисках Немо», «Вверх», множество других фильмов. Продажи новой версии Люксо-младшего начнутся в Великобритании уже сегодня, 17 августа. Причем стоить она будет, знаете, 100 британских фунтов. Это по курсу 117 евро. Не совсем дешевый, я бы сказал, такой сувенир. Но это, в общем-то, скорее и действительно не предмет рабочего стола, а именно сувенир для тех, кто вырос на фильмах Pixar и готов заплатить за кусочек собственной ностальгии. Хотя есть здесь прекрасная ирония. За 117

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как переменчива погода, с утра, казалось, ничто не предвещало, после обеда началось. В прогнозе дождь был и останется еще на пару часов. Однако, надеемся, будет идти не постоянно, а с перерывами. Осадки, конечно, накладывают отпечаток на трафик в латвийской столице. Сегодняшний вечерний час пик тому подтверждение. Еще час назад было 4 балла, в данный момент на мониторе появилось 7 баллов. И транспорт, как обычно, собирается в местах ограничений и дорожных работ, а также на самых востребованных и популярных улицах и магистралях. Быстрее всего заполнилась Карла Ульма-Негатова в обоих направлениях. Улица Даугавгривас плотно в районе Каменного моста со стороны Пардаугавы, особенно на Ранька-Дамбис. В другой части города сложно на мосту Славу, на съездах и подъездах к нему. Притормаживают Педруэс, Круспилс, кроме того, Густава Замгалгатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. И отметим в Улбраке улицу Института, где продолжаются дорожные работы. Здесь пробка уже на 15 минут. В общем, картина понятна, она будет только усложняться. По возможности в это время лучше вообще на дороге не выезжать или находить оптимальные маршруты. Они вам помогут сэкономить время и объехать пробки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа.

0: билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсало. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсало. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсало. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Солнечная аллея. Одна из самых известных улиц Берлина, Солнечная аллея, расположена в округах Нойкёльн и Трептов-Кёпеник. Первый славится тем, что в нем проживает наибольший процент иммигрантов, а второй, напротив, является самым малозаселенным районом Берлина. Появилась улица в конце 19 века и несколько раз меняла свое имя. В самом начале своего существования она называлась просто «Штрассе 84». В 1893 году, спустя 5 лет после смерти кайзера Германии Фридриха III, улице было дано его имя, а в 1920-м она получила свое нынешнее жизнеутверждающее название – «Солнечная аллея». В народе, правда, ее иногда называют «Маленький Бейрут» из-за большого скопления арабского населения. Раньше Солнечная аллея была одним из символов деления Германии на западный и восточный сектор. Берлинская стена проходила прямо через улицу, деля ее на две части. Сейчас, когда стены больше не существует, они напоминают лишь полоса из булыжников, прорезающая асфальт в том месте, где она возвышалась менее четверти века назад. Солнечная аллея часто упоминается в различных литературных и музыкальных произведениях, посвященных Берлину. Кроме того, именем этой улицы назван знаменитый фильм немецкого режиссера Леандера Хаусмана «Солнечная аллея».
3: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Потребительские расходы домохозяйств достигли в среднем 619 евро на одного человека. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро. В Видземе – 519, в Земгале – 511, в Латгале – 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро – на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходов евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас, как всегда, невероятная история. Если ваш молодой коллега вдруг посреди рабочего дня встал из-за стола и вышел на 5-минутную прогулку, не спешите его отчитывать и закатывать глаза. Возможно, он вовсе не ленится, а работает по новой последней научной методе, которую вы просто пока еще не слышали,
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Согласно свежему опросу, целых 77% представителей поколения Z, тех самых зумеров, в течение обычного рабочего дня практикуют то, что исследователи назвали микрорадостями. Выходят подышать свежим воздухом на несколько минут, болтают с коллегой о чем-то совершенно постороннем, балуют себя чем-то вкусным или просто приятным. Ничего героического здесь нет, никаких многочасовых перерывов и уж тем более прогулов, просто короткие 5-минутные паузы, аккуратно вкрапленные в течение рабочего дня. И судя по данным того же опроса, именно эти небольшие паузы помогают им дольше сохранять концентрацию внимания и находить более творческие, нестандартные решения рабочих задач, чем если бы они просто сидели за экраном компьютера без остановки, от звонка и до звонка. А теперь вспомните, чем искренне гордились предыдущие поколения на работе. «Я весь день не вставал из-за стола. Я работал без обеда и даже не заметил. Я не отходил от компьютеров с самого утра». Знаете, это почти как медаль за трудовую выносливость, которую можно с гордостью предъявить коллегам. И вот выясняется, что, возможно, эта самая медаль была не такой уж и полезной штукой. Ни для собственного здоровья, ни, как это бы ни странно звучало, для качества самой работы. Иногда то, что со стороны выглядит как обычная лень или несерьезное отношение к делу, на самом деле оказывается куда более умной и осознанной стратегией, до которой старшее поколение просто не успело додуматься. Так что, может быть, стоит и нам с вами позволить себе короткую 5-минутную микрорадость посреди загруженного дня? Вдруг это вовсе не проявление слабости, а самый настоящий секрет продуктивности, который просто долго не хотели признавать. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы и сами время от времени делаем небольшую паузу. Просто у нас в эфире это принято называть музыкой мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Будем считать, что это в некотором смысле очередная репетиция того, что нас ждет в сентябре, когда ученики вернутся в школы, а у многих закончится отпуска. Иногда действительно стоит задуматься, а не пересаживаться ли хотя бы время от времени на общественный транспорт, который в пробке во многих местах шурует свободно по своим отведенным полосам. Тем временем на мониторе засветились 8 баллов, дождь продолжается, а сложных мест прибавляется. Почти 60 заторов тому подтверждение. На Карля Ульманя-Гатве сложно в обоих направлениях. Хорошая плотная пробка на Даугавгуривас также в обе стороны. Кроме того, притормозил участок Валдемара, Вантовый мост и далее до Мелнсила. Затруднено движение со стороны Пардаугавы к Каменному мосту. В центре забита машинами Лачплеша, далее на Густава-Земгала-Гатве затор перед Брибес в направлении Восточной магистрали и очень сложная обстановка на мосту Славу на съездах и подъездах к нему. Отметим также улицу Круспилс, а на Ладгалес в сторону Румбулы произошло ДТП, и там собирается пробка. Будем внимательны, не стоит торопиться, соблюдаем ПДД и дистанцию, особенно во время дождя. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Tell us out, then I'll stick sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Знаете, у каждой пары есть свои памятные даты. Первая встреча, первое свидание, конечно же, свадьба. Но теперь в интернете предлагают добавить к ним еще и персональную космическую открытку. Нужно вспомнить день знакомства и посмотреть, какую картину Вселенной именно тогда опубликовала НАСА. Возможно, над вашей историей любви окажется галактика, туманность или далекая планета. О романтическом интернет-тренде расскажет наш корреспондент Дмитрий Дулас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В сети влюбленным парам предлагают узнать, каким было их первое космическое свидание. Тренд предлагает проверить, какой снимок НАСА публиковала в день, когда влюбленные впервые встретились. В архиве ARPANET есть снимки почти на любую дату с июня 1995 года. Галактики, туманности, планеты, астрофотографии и космические визуализации. Чтобы узнать, какое именно фото было сделано в момент знакомства, нужно просто открыть архив и найти нужную дату.
1: По-моему, это редкий интернет-тренд, который ничего не продает, никого не заставляет танцевать перед камерой и даже не требует установить очередное приложение. Нужно всего лишь помнить дату знакомства. А дальше начинается самое приятное. Оказывается, у вашей даты есть своя собственная космическая картинка. Конечно, снимок НАСА появился в этот день совершенно независимо от вашей встречи. Но ведь человеку вообще свойственно придавать датам особое значение. И здесь масштаб получается красивый. Где-нибудь два человека впервые встретились в кафе, на работе или в гостях у друзей, и в тот же день астрономы показывали миру туманность в нескольких тысячах световых лет от Земли. Причем этот архив ведется с 1995 года, так что проверить дату свою могут не только пары, которые познакомились вчера, но и даже те, кто уже успел отметить серебряную свадьбу. Есть, правда, небольшая опасность. После такого поиска выяснится, что кому-то досталась великолепная спиральная галактика, ну а кому-то фотография астероида довольно невзрачной формы. Но тут уж космос выбирать не приходится. Зато появится еще один хороший повод вспомнить день, когда все началось. А если отношения продолжаются много лет, то, пожалуй, это и есть самое красивое космическое совпадение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Бека. В самолете особенно приятно устроиться в кресле, заказать что-нибудь выпить, кофе там, бокал вина, газировку. Кажется, что это уже обычный дорожный ритуал. Но организм на высоте находится в довольно необычных условиях. Воздух в салоне сухой, давление пониженное, двигаться приходится мало. И некоторые привычные напитки могут добавить к этому путешествию совсем не те впечатления, которые хотелось бы получить. Что лучше не заказывать во время полета, расскажет наш корреспондент Дмитрий Дулас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Диетолог Андреа Матис призвала отказаться от употребления 7 напитков во время полета. По словам Матис, на борту самолета не стоит пить алкоголь. Он обладает мочегонным действием, поэтому может вызвать обезвоживание. По аналогичной причине в самолете лучше отказаться от чая, кофе и энергетиков. Кроме того, кофеин в их составе может усилить тревожность, предупредила доктор. Матис добавила, что выпитые в самолете газированные напитки являются виновниками вздутия живота, которое в полете окажется еще более выраженным из-за перепадов давления. К тому же они содержат много сахара, что чревато скачком уровня глюкозы в крови, за которым последует спад энергии. Молочные коктейли и густые смузи могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, так как при их приготовлении зачастую используются жирные и тяжелые ингредиенты, подытожила врач.
7: Получается немного обидно. Кофе нежелательно, алкоголь тоже, газировка может устроить неприятности с животом, энергетик вообще сомнительный попутчик. И постепенно меню бортпроводника сокращается до самого скучного пункта – воды. Но в самолете скучно иногда оказывается самым разумным. Особенно понятна история с газировкой. На земле небольшое вздутие можно почти не заметить. А вот на высоте из-за пониженного давления газы в кишечнике, извините за подробности, расширяются. И привычный напиток способен добавить несколько очень некомфортных часов. Причем не только вам. Если полет долгий, соседям тоже лучше пожелать удачи. С кофе я бы не драматизировал. Одна чашка для здорового человека вряд ли превратит перелет в катастрофу. Скорее, речь идет о том, что не стоит заменять им воду, особенно во время длительного путешествия. Вообще, хороший принцип для полета довольно простой. Меньше экспериментов. Легкая еда, обычная вода и умеренность во всем остальном. Ну а бокал вина, небольшой капучино или молочный коктейль никуда не исчезнут, их можно оставить до приземления. Тем более, после нескольких часов в эконом-классе человек вполне заслуживает и кофе, и десерт. Ну и желательно уже там, где будет вокруг него немножко больше пространства.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Ученые придумали новый термин «рецессия свиданий». Звучит он почти как строгая сводка из финансовых новостей, но на самом деле речь идет о делах гораздо более сердечных, чем биржевые котировки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Крупное исследование, в котором принимали участие свыше 5000 неженатых американцев в возрасте от 22 до 35 лет, показало довольно неожиданный результат. Активно встречается с кем-то, то есть ходит на свидание, состоит в отношениях, лишь примерно каждый третий из всех опрошенных. И это при том, что 86% из них честно признавались, что хотели бы однажды в перспективе создать полноценную семью. Ученые назвали это явление емким термином «рецессия свиданий» и связали его с тремя главными причинами – банальной нехваткой денег, стабильно низкой уверенностью в себе и обычной, очень знакомой многим, эмоциональной усталостью от повседневной жизни. И вот что здесь по-настоящему важно понять, прежде чем делать поспешные выводы. Дело вовсе не в том, что молодые люди вдруг разучились любить или больше принципиально не хотят серьезных глубоких отношений. Совсем наоборот, желание-то есть, и оно вполне искреннее, живое, настоящее. Просто между простым «хочу» и реальным «делаю» встал целый ряд самых обычных препятствий. Страх снова ошибиться, усталость от бесконечного и хаотичного выбора, банальная нехватка сил после длинного рабочего дня на элементарное свидание. Ну и получается любопытная картинка. За красивым современным словом «независимость» иногда прячется самая обычная человеческая нерешительность. А это чувство, будем честными, знакомо довольно далеко не только поколению 20-летних, я думаю, и всем нам в разные периоды жизни. Так что если у вас в жизни тоже когда-то был период, когда очень хотелось близости, тепла, настоящего разговора, но категорически не хватало смелости сделать первый шаг кому-нибудь навстречу, знаете, просто вы точно не одиноки в этом чувстве. Таких людей вокруг куда больше, чем кажется. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рядом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Минестроне.
4: В современном итальянском языке существует три слова, которые можно перевести как «суп». Слово «зуппа» обычно используется, когда речь идет о томатном или рыбном супе. Для обозначения более питательных и сытных супов используют слово «минестра». А словом «минестроне» называют очень густой суп, по консистенции напоминающий жаркое. Готовятся минестроне из сезонных овощей, иногда с добавлением пасты или риса. На территории современной Италии минестроне появился еще до нашей эры, до возникновения Римской империи. Готовили суп из того, что было под рукой, а точнее вырастало на земле того или иного племени. Со временем в минестроне добавлялись новые ингредиенты. Например, в XVI веке, когда в Италию завезли картофель и помидоры, эти продукты стали чуть ли не ключевыми компонентами любимого многими супа. В наши дни минестроне пользуется в Италии не меньшей популярностью, чем паста. Причем рецептов этого супа существует великое множество. Учитывая, что готовится он из сезонных овощей, варианты ингредиентов, из которых его варят, зависят не только от региона, но и от времени года.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз призывает «Аэрбалтик» заключить соглашение о соцгарантиях для увольняемых. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию «Аэрбалтик» заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством «Аэрбалтик». По словам представителей профсоюза, «Аэрбалтик» выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство «Аэрбалтик» соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что «Аэрбалтик» предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет «Аэрбалтик» утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди. В Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и у меня для вас, как всегда, невероятная история. Если у вас растет ребенок, который на любом празднике предпочитает шумной компании тихую книжку в уголке, эта новость специально для вас, дорогие родители. Вы можете немного выдохнуть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Новое научное исследование обращает внимание на одну важную, но часто упускаемую деталь. Ребенок, который сам по собственной воле выбирает провести время в одиночестве, вовсе не обязательно от этого несчастен и обделен. Ключевое условие здесь простое. Он должен точно знать, что одноклассники по-прежнему готовы позвать его и поиграть, если он вдруг сам этого захочет. И пока это остается правдой, ребенок может совершенно спокойно выбирать тишину, свою комнату, любимую книгу и при этом вовсе не чувствовать себя изолированным, брошенным или отвергнутым коллективом. А вот настоящие проблемы, по данным исследователей, начинаются совсем в другом случае, когда сам ребенок перестает считать важным быть частью группы, начинает чаще и чаще отказываться от приглашений, и со временем его действительно перестают приглашать и звать вовсе. И вот тогда одиночество из добровольного выбора превращается в вынужденное и по-настоящему тяжелое состояние. И вот в чем здесь заключается главный урок для взрослых. У нас часто срабатывает практически автоматический родительский инстинкт. Увидел тихого, замкнутого ребенка, значит, нужно срочно его социализировать. Записать в очередной кружок, силой вытащить на шумную площадку к другим детям. А вдруг оказывается, что дело вовсе не в количестве общения, которое ребенок получает за день, а в его качестве и, самое главное, в наличии реального выбора. Тишина – это далеко не всегда тревожный сигнал, который нужно немедленно исправлять. Иногда это просто спокойный и вполне осознанный выбор конкретного маленького человечка, который заслуживает уважения, а не срочного исправления по родительскому усмотрению. Так что прежде чем начинать всерьез беспокоиться из-за тихого и задумчивого ребенка, может быть, для начала стоит просто спросить у него самого, все ли у него в порядке, а не сразу тащить его на очередной шумный семейный праздник против его воли. Оставайтесь на радио «Мелодия». Впереди музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Дождь угомонился, но своих дел он понаделал. В частности, появились в низинах подтопления и произошло сразу несколько ДТП в разных частях города. Отметим, что на прошлой неделе за трудовую пятидневку в Риге и столичном регионе произошло 425 аварий. В среднем это 85 за сутки. Ну а за минувший праздничный уикенд с пятницы по воскресенье включительно было зарегистрировано 187 ДТП. В них пострадали аж 38 человек. Один погиб в крупной аварии 16 августа примерно в 17:50 на 34-м километре шоссе Рига-Венспилс возле поворота на Страупцемс. Столкнулись грузовик с прицепом и три легковых авто. Пострадали 6 человек. Одного спасти не удалось, троих доставили в медучреждение. Двое от госпитализации отказались. В общем, все это к тому, чтобы реально оценивать свои возможности и возможности своего авто, не отвлекаться и не нарушать ПДД. Что касается трафика, на максимуме примерно в половину шестого было 9 баллов, 91 затор. К этой минуте пробки потеряли 42%, трафик вернулся в диапазон от 5 до 6 баллов, заторы продолжают уменьшаться как количественно, так и качественно. На основных и важных магистралях трудности есть, но на многих второстепенных и дорогах поближе к окраинам можно уже проехать свободно. Меня зовут Владимир Тин, всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Редифест LV.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио LV. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио LV.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, друзья мои, мы начинаем понедельник, новую рабочую неделю, а уже, наверное, все мысли об отпуске. И вот на радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассматривает психологические стратегии для максимально эффективного отдыха и восстановления во время отпуска.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вы знаете, отпуск до боли похож на попытку зарядить телефон. Мы подключаем его к розетке, но предвкушая заветные 100% к утру, но если в фоне висит рабочая почта, мессенджеры и пара тяжелых процессов...
3: Батарея просто не сдвинется с мертвой точки, да.
2: Именно. Сегодня в нашем глубоком разборе мы берем свежие исследования, собранные BBC, чтобы понять, как правильно выдернуть этот шнур. Цель простая – выяснить, как получить реальную перезагрузку и не довести себя до нервного срыва еще на этапе покупки билетов. Итак, давайте разберем это. Что там самое главное?
3: Ну, в психологии процесс закрытия вот этих фоновых процессов называется созданием психологической дистанции. И дело тут вообще не в том, чтобы просто физически уехать куда-то подальше от офиса. Важно именно эмоциональное отключение.
2: То есть улететь на другой континент недостаточно?
3: Абсолютно недостаточно. Исследования показывают довольно жесткую картину. Даже беглый просмотр рабочих чатов, пока ты лежишь на пляже, запускает в мозге те же механизмы стресса, что и на рабочем месте.
2: Ого! То есть полная блокировка уведомлений – это типа не просто совет из глянцевого журнала?
3: Да, это базовые условия. Без него процесс восстановления буквально даже не начнется.
2: Хорошо, допустим, уведомления мы отключили, телефон в авиарежиме. Но сколько времени нужно провести в таком вакууме? Кажется, что для полноценной зарядки нужны, ну, минимум недели-две где-нибудь на теплом побережье.
3: А вот тут начинается сюрприз. Анализ сразу 13 независимых исследований показал весьма неожиданный результат. Длительность поездки практически не влияет на то, насколько отдохнувшим чувствует себя человек после возвращения.
2: Подождите, звучит как-то неправдоподобно. Неужели короткие выходные могут дать такой же эффект, как эпическое путешествие на край света на месяц?
3: Могут, потому что на первый план выходит феномен так называемой привязанности к месту. Это когда люди возвращаются в знакомые эмоционально безопасные локации. Ну, например, на любимую дачу, к озеру из детства или в старый ботанический сад.
2: Как это вообще работает? Мы же привыкли думать, что отдых – это новые впечатления.
3: Секрет кроется в когнитивной экономии. Смотри, в новой экзотической среде нашему мозгу приходится пахать без остановки. Он сканирует незнакомую обстановку на предмет угроз, ориентируется на новых улицах, переводит цены.
2: Ага, постоянно решает какие-то мелкие проблемы.
3: Точно. Это огромная вычислительная нагрузка. А когда мы возвращаемся в знакомое любимое место, мозг буквально переходит в энергосберегающий режим. Среда абсолютно предсказуема, нет необходимости принимать десятки решений.
2: Получается, возвращение в такие места просто экономит когнитивную энергию. И вот здесь начинается самое интересное. Если длительность не так уж важна, чем тогда заполнить эти короткие моменты, чтобы реально перезагрузиться?
1: Мы продолжим знакомство с этой стратегией коротких поездок, как их использовать для того, чтобы они приносили максимальный эффект, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны, ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме коротких поездок, которые могут быть такими же полезными, как длительные путешествия, при условии полного эмоционального отстранения от рабочих дел. Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой ситуации.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Лучший катализатор в таких случаях – это чувство глубокого благоговения или трепета перед чем-то масштабным. Ученые обнаружили, что столкновение с чем-то величественным физиологически меняет нашу реакцию на стресс.
6: Трепет. Звучит как-то очень поэтично для строгой науки.
5: Но это работает. В одном из исследований ветераны с высоким риском посттравматического расстройства отправились на сплав по реке Грин-Ривер в штате Юта. И к концу путешествия их уровень стресса радикально упал.
6: Вау! Просто от природы.
5: Что здесь действительно увлекательно, так это причина. Главным предиктором улучшения оказалось именно чувство трепета. Глядя на бескрайний пейзаж или, к примеру, на звездную ночь Ван Гога, человек чувствует себя крошечным. Фокус внимания смещается вовне.
6: И бесконечное мысленное пережевывание собственных проблем просто останавливается. Слушайте, звучит прекрасно, но я уже предвижу ловушку.
5: Какую?
6: Ну, можно ведь потратить недели, пытаясь найти идеальный вариант отдыха, который просто обязан вызвать это самое благоговение, и в итоге приехать на место полностью истощенным от собственных ожиданий.
5: О, да. Это классическая проблема максимизаторов. Людей, которые пытаются выжать максимум из каждого решения и составить просто идеальный график.
6: Это те, кто расписывает отпуск по минутам.
5: Именно. В материалах приводится история туриста из Тайваня, чей маршрут был настолько плотным, что он сам признался, что это уже не отпуск, а просто строгое следование плану.
6: Жуть! Отпуск как вторая работа.
5: Вот-вот. Если связать это с более широкой картиной, то сатисфайсеры – это люди, готовые остановиться на варианте «достаточно хорошо». И в итоге они получают от поездки гораздо больше удовольствия.
6: То есть нужно отказаться от жесткого контроля?
5: Да, если отказаться от попыток контролировать каждую минуту, остается пространство для спонтанности. А именно незапланированные моменты чаще всего и вызывают тот самый трепет.
6: Итак, что же все это значит? Врисовывается довольно контринтуитивная формула идеального отпуска.
5: Чтобы выжить максимум, нужно перестать пытаться это делать.
6: Точно. Нужно просто обрубить все рабочие каналы связи, найти вдохновляющее или знакомое место и довериться спонтанности, отказавшись от жестких планов. И знаете, это заставляет задуматься.
5: О чем именно?
6: О том, как вообще устроен наш жизненный график. Если короткая поездка без уведомлений работает так же эффективно, как длинный отпуск, может, стоит полностью все перестроить? Представьте, что вместо ожидания одного грандиозного летнего побега можно просто каждые несколько недель устраивать спонтанные микропоездки заблаговременем. Просто выдергивать шнур, убивать фоновые процессы и давать батарее заряжаться от магии случайного момента.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, перед тем, как сказать всем спасибо за внимание, я, Олег Пека, на радио «Мелодия». Хочу еще успеть познакомить вас с одной интересной новостью. Немного косвенно, в общем, связанной с миром кино, как всегда. Знаете, вот иногда зрители идут в кино, потому что фильм хороший, иногда потому что он плохой, а иногда фильм оказывается настолько странным, что люди просто покупают билет для того, чтобы лично убедиться, неужели все так, как пишут в интернете.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Именно такая история сейчас происходит в Китае с мультфильмом «Бычок Лай». Его создал Синь Юймен, человек, который вообще не был профессиональным мультипликатором. Более того, его компания до 2021 года занималась внутренней и внешней отделкой помещений, а единственным сотрудником этой компании был он сам. Но в какой-то момент Юймен решил снять полнометражный мультфильм. 5 лет он практически в одиночку занимался всем сразу. Он был режиссером, был продюсером, озвучивал персонажей, делал трехмерные модели, анимацию, сцены, освещение, монтаж, рендеринг. Помогала ему в основном его мама, Сунь Лифан. Она стала его единственным инвестором этого проекта. Она помогала ему писать сценарий и тоже участвовала в озвучке мультфильма. То есть перед нами почти семейная киностудия из 2 человек. Когда мультфильм наконец-то закончили, знакомый Юймена, который занимался кинопрокатом, сначала вообще советовал ему не выпускать эту картину в кинотеатрах. Однако режиссер настаивал. И вот в итоге «Бычок Лай» вышел на большие экраны 5 августа. Без рекламной кампании, без трейлеров и без, конечно же, большого продвижения рекламного, которое требует огромных денег. Первые отзывы были довольно жестокими. Зрители смеялись над грубыми трехмерными моделями, дерганой анимацией, сценами, где предметы иногда буквально проходят друг сквозь друга. Один пользователь написал, что назвать такую работу даже студенческим проектом было бы уже комплиментом. Результаты проката сначала соответствовали отзывам. За первые 10 дней фильм заработал 7705 юаней. По нынешнему курсу это составляет где-то 990 евро. Посмотрело его за это время 331 человек. На некоторых сеансах в зале сидело меньше даже 10 зрителей. Но, казалось бы, история на этом должна закончиться. Однако интернет решил иначе. Чем больше люди смеялись над «Бычком Лаем», тем больше другим захотелось посмотреть, над чем же именно все смеются в интернете. Постепенно появились и совсем другие отзывы. Некоторые зрители начали говорить, что при всех очевидных недостатках человек ведь действительно 5 лет своими руками делал целый полнометражный мультфильм, причем без всякой команды, без современных инструментов искусственного интеллекта. И насмешки постепенно превратились сначала в любопытство, а потом даже в уважение к его упрямству. В итоге число ежедневных киносеансов выросло, и, в общем-то, постепенно с 5 до более 300. Сборы увеличились примерно в 800 раз, и сейчас достигли 6 миллионов 260 тысяч юаней. Знаете, это уже составляет 803 тысячи евро по нынешнему курсу, вполне неплохо. Теперь «Бычок Лай» с посуточной кассе входит в число самых успешных фильмов китайского проката и даже обгоняет гораздо более дорогие зарубежные мультфильмы. Конечно, значительная часть публики по-прежнему приходит посмотреть на это именно как на курьез. Но для автора это уже, наверное, не так важно. Он делал фильм, который никто не хотел выпускать, который сначала посмотрели, ну, буквально 100 человек, над которым смеялся весь интернет, а теперь его показывают даже в сотни кинотеатров. Есть в этой истории довольно старая, но приятная мысль. Иногда отсутствие мастерства можно постепенно исправить. Отсутствие денег как-то пережить. А вот если человек вообще не начинает делать то, что задумал, тут, знаете, исправлять уже нечего. Так что «Бычок Лай» может быть далеко не лучший мультфильм года, но история его создателя, пожалуй, точно достойна.

0: возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. Электронный адрес e-адреса не будет доступен и в понедельник, сообщили в Государственном агентстве цифрового развития. Ранее агентство сообщало, что недоступность e-адреса будет ограничена прошедшими выходными. В агентстве пояснили, что перенос сроков связан с миграцией данных в рабочую среду системы. Она проходит медленнее, чем предполагалось по результатам предварительных тестов. На объем переносимых данных существенно влияет большое количество адресатов и отправленных сообщений, накопившихся в системе e-адреса. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Эрнест Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй, пожалуй, один из самых, если не самый, известных и влиятельных среди американских писателей. Он родился в 1899 году в богатой и образованной американской семье, в которой ценились культура и литература. Дома была богатая библиотека, где Эрнест с детства пропадал часами. Родители поощряли его интерес к чтению и способствовали развитию таланта. Хемингуэй собирался стать журналистом, для чего поступил в Канзасский университет. Но учеба показалась ему слишком далекой от реальной жизни. И всего несколько месяцев спустя Эрнест бросил университет и устроился на работу в газету. Тогда же Хемингуэй начал писать рассказы и отправлять их на конкурсы. Вскоре была опубликована его первая книга «Три рассказа и 10 стихотворений». Первый литературный успех окрылил Хемингуэя и открыл ему дорогу к профессиональной карьере писателя. А значимым источником вдохновения стала Первая мировая война, куда Эрнест отправился добровольцем. Опыт активного участия в боях и страдания людей на передовой глубоко повлияли на мировоззрение и тематику Хемингуэя как автора. Опубликованный после войны роман «Прощай, оружие» принес Эрнесту Хемингуэю крупный успех и стал его первым бестселлером. Книга снискала восторженные отзывы критиков и до сих пор считается лучшим американским романом, вышедшим после Первой мировой. Жизнь известного американского писателя была насыщенной и интересной, несмотря на ее печальный конец. Он подарил миру много классических произведений, которые до сих пор любят и изучают по всему миру. А его творчество оказало большое влияние на писателей, как современников, так и следующих поколений. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
3: Reizes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
6: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.

чтобы танец мог рассказать больше, чем слова. Но именно так происходит с танго, страстью в трех шагах. И если у этой страсти есть музыкальное имя, то это, конечно, «Por una cabeza». Мелодия, в которой встречаются любовь, азарт и отчаяние. В переводе с испанского название звучит как «всего на голову». Это выражение из мира скачек, когда лошадь выигрывает с минимальным отрывом. Но Карлос Гардель, автор музыки, вложил в эту метафору гораздо больше. Проигрыш в любви, который случается всего на шаг от счастья.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный символ.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние, а это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель, или так, как поет ее Бачилли. И все же главное — это не техника исполнения, а чувство, потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на 2-й срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в 2 раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Марии Луизы.
2: Расположенный в Севилье парк Марии Луизы является крупнейшей озелененной территорией в этом городе. До конца XIX века она была частью дворцового комплекса Сан-Тельмо, и простые горожане при всем желании не смогли бы прогуляться по аллеям этого живописного сада. Но в 1893 году инфанта Испании и герцогиня Монпансье Мария Луиза Фернанда подарила городу этот парк, которому благодарные жители дали ее имя. В начале 20 века французский ландшафтный дизайнер Жан-Клод Форестье придумал парку Марии Луизы его современный вид. Были построены беседки, павильоны и веранды, разбиты клумбы, вырыты искусственные прудики и установлены фонтаны, самым известным из которых считается фонтан Львов – «Фуэнте де лос Леонес». В парке Марии Луизы также расположен ботанический сад Севильи, так что практически в любое время года здесь можно полюбоваться разнообразными растениями – от местной флоры до редких экзотических цветов. Славится главный парк Севильи и огромным количеством птиц, в частности, голубей. Часть его даже была названа в честь этих птичек – «Parque de las Palomas» – «Голубиный парк». В преддверии испанско-американской выставки 1929 года в парке Марии Луизы был построен грандиозный архитектурный ансамбль, получивший название «Площадь Испании». В центре площади был установлен фонтан, а окружающие ее здания имеют ниши, посвященные разным провинциям этой страны. Кроме того, Севильская площадь Испании не раз использовалась в качестве естественного съемочного павильона. Здесь снимались некоторые сцены таких картин, как Лоуренс Аравийский, обладатель 7 премий «Оскар», и легендарные «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов».
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив Манабалсалвая собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. Два года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. Четверо проявили реальный интерес, а двое претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Во вторник, 18 августа, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная, местами дождливая погода. Местами образуется туман, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе будет солнечно. Местами пройдут дожди, в Латгале продолжительные осадки. При слабом ветре температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается облачная погода, осадки маловероятны. Ветер северный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авату. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11 маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные находившиеся в заключении были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 – условно-досрочно с электронным надзором, 88 – условно-досрочно, а 2272 – после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели, возможно, более интенсивные осадки. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСАРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив Манабалс.ЛВ собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК «Персонега». Два года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия «Ригас Атексме» компании «Ригас Атс». В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. Четверо проявили реальный интерес, а двое претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро. В Видземе – 519, в Земгале – 511, в Латгале – 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро – на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,5%. 1,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Арайвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Равис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности, ни один житель или имущество не пострадали. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию «Аэрбалтик» заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством «Аэрбалтик». По словам представителей профсоюза, «Аэрбалтик» выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство «Аэрбалтик» соблюдать остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. «Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете», признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Мана Балсаловая» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В субботу в Ругайской волости Балвского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата сообщения.